Здравствуйте, приятели! Растаю Ясмин Ставрос на актуалу. Добрый вечер, дружба! И нас отбила ура! Это я, Арлич, все дружим с вами. И уступили смо месяц июли. Но зато будем у телеури рекли, какшно беседо прав о нем.